страшно, что ничто овна не ворет. Страшно е то, что носите ли е окей. Феномен на раке, айвар и пиво. Проде се на нов начин, ново ниво.